это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.

это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Да, ведь утро сейчас действительно очень-очень-очень раннее. И даже самому самоотверженному работнику из нас наверняка было бы приятно вернуться под уютное одеяло и доспать, правда же? Ну, наверняка вы со мной согласитесь. А ученые провели эксперимент, эта новость как нельзя лучше подходит этому раннему часу, и выяснилось, что наш мозг реагирует на теплое, тяжелое одеяло, как на объятие дорогого человека. Именно так они поступали, показывали грелки, точнее не показывали, а обкладывали грелками людей, которые согласились поучаствовать в этом эксперименте. Разного веса и температуры были эти грелки, как и сами люди, и показывали при этом фотографии либо незнакомцев, либо близких, и мозг реагировал на сочетание тепла, тяжести и вот этих вот эндорфинов, которые нам дают созерцание родных, дорогих лиц. Но подчеркивается, что эффект срабатывал только при виде близких людей, а на снимки незнакомцев наш мозг так не реагирует. Что же, результаты могут помочь в создании каких-то новых методов поддержки для одиноких пожилых людей и тяжелобольных пациентов, которым больше всего нужна ласка, нежность и тепло во всех его смыслах, во всех его проявлениях. А вообще вот прикладывать грелку и обнимать, мне, честно говоря, нравятся такие эксперименты, очень жизненные. Walk of Life впереди от группы Dire Straits.

0: Утро понедельника 5 октября 2026 года в Риге встречает прохладным осенним воздухом, золотой листвой в парках, да-да, она уже пожелтела. И первая чашка горячего кофе в уютной тишине помогает мягко настроиться на рабочую неделю после насыщенных политикой, в особенности выходных. На радио Ретро-ФМ Латвии уже звучит утренний экспресс с любимыми хитами, заряжая бодростью на весь день, и пусть новая неделя принесет легкие победы, приятные сюрпризы и отличное настроение. Одним из таких сюрпризов, безусловно, станет игра «Слово на сотку», которая именно сегодня возвращается в эфир. Так что играйте и побеждайте!
1: Реклама. Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай «Минуту технологий для дома» по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. «Минута технологий для дома» вместе с Siltum Suknis LV.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
3: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
4: Analyzing data.
3: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
5: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
1: Сегодня в Латвии облачно, временами дождь, ветер юго-западный 3,9 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 14-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-14. В Риге сегодня облачно, временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 13-15 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

Овны, сегодняшний день может оказаться очень и очень непростым. Необдуманные слова, сказанные вами накануне, могут преподнести вам в извращенном варианте, и вам целый день придется расхлебывать последствия незначительной оплошности. Тельцы. Сегодня вас ждет весьма мрачная перспектива. Целый день вас будут атаковать довольно противные особи. К вечеру же вы рискуете оказаться в лапах персоны, вызывающей у вас крайнюю степень раздражения. Близнецы. Сегодня вас будут подгонять мелкие, но неотложные проблемы. Сколько бы вы ни спешили, постарайтесь двигаться осторожно, мелкими шагами, потому что есть вероятность зайти совершенно не в ту степь. Раки, сегодня все будут так уступчивы, что у вас может родиться подозрение, что это не к добру. Напрасно волнуйтесь, лучше воспользоваться моментом, пока они не передумали. Львы, сегодня вам могут представить счет за вашу независимость и бескомпромиссность. Не позвольте тому, кто это сделает, заметить свое неудовольствие и, боже упаси, сожаление по этому поводу. Дева. Сегодня вы можете быть абсолютно искренни, вам не потребуется выкручиваться ни из каких словесных сетей. Особо тяжких последствий свободословия иметь не будет. Весы. Сегодня над вами посмеются, и чем более болезненно вы это воспримете, тем больше удовольствия доставите смеющемуся. Зачем же его радовать? Скорпионы. Сегодня вы можете невзначай проявить излишнее любопытство, вызванное несколько наивным отношением к событиям. Стрельцы. Вам кажется, что кроме вас никто ничего не делает, одно из двух. Либо так оно и есть, либо вы сами работаете слишком много. Козероги. Сегодня вам лучше ограничить время общения с кем бы то ни было до минимума. Водолеи, сегодня окружающие почему-то будут верить каждому вашему слову, какой бы длинной лапши вы им на уши не вешали. И рыбы, сегодня вас могут поймать на крючок, заставить дать обязательства, которые в здравом уме, о твердой памяти вам кажется бредом сивой кобылы в лунную ночь. Гороскоп.

0: максимально бодрое пробуждение. Утренний экспресс.
1: Ох, друзья, не знаю я, что они там в этой машине времени свои пьют, за тех, кто в море, понимаешь, но наверняка бы им понадобились товары из одного винного магазина во Флориде. Его недавно ограбили, причем, пожалуй, это ограбление можно рассказывать о нем как об участнике в номинации «Самое тупое ограбление». Дело в том, что продавец в этом винном магазине по имени Рене вызвала полицию и заявила, что на нее напали, и очень страшно, потому что напал на нее вооруженный грабитель в маске из фильма «Хэллоуин», забрал деньги и сбежал. Ну, естественно, из местного околотка сразу приехали бравые полицейские, посмотрели камеры наблюдения и сразу заподозрили неладное. Дело в том, что во время ограбления, или лучше сказать, так называемого ограбления, продавец почему-то открыто смеялась. И вообще она описала, как человека в маске, мол, он темнокожий, а поверх темнокожего лица маска. А выяснилось, по камерам видно, вполне себе белокожий, да, поверх маска, но все равно. В итоге выяснилось, что наняла она подельника своего друга по имени Ричард, и вместе они договорились ограбить магазин, а награбленное поделить. Вот такая инсценировка, поплатятся же за нее оба. И по делам, потому что не надо обманывать, а тем более так тупо, а тем более там, где ты работаешь, вот каверзы всякие совершать, ну, это вообще, знаете ли, некрасиво. Давайте успокоимся какой-нибудь приятной музыкой, например, «Газебо». Они очень любят Шопена, давайте их послушаем.

0: Максимально бодрое пробуждение. Утренний экспресс.
1: Давайте пробежимся, пошелестим страницами истории и выясним, что яркого происходило в этот день на протяжении веков. Например, в 1925 году в Соединенных Штатах вышел дебютный сборник рассказов Хемингуэя «В наше время». А в 1947 родился британский рок-музыкант, бывший вокалист Джорди, фронтмен

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Ждут новости, конечно же, забавные и интересные, много хорошей музыки. Ну, а к концу часа мы разыграем подарочную карту на 30 евро от магазина «Фанс». Остаемся вместе.
2: Ретро-ФМ. Любимые хиты для доброго утра вместе с «Банкноты ЛВ». «Банкноты». И все получается.

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. На Ретро-ФМ. Бодрое утро с Ретро-ФМ и Банкнота ЛВ.
1: Да, действительно, доброе утро. И по традиции в этот час и примерно в эту минуту заглянем в календарь. Посмотрим, кто сегодня принимает поздравления с именинами. Итак, в основном календаре в Латвии Амалия и Амелия принимают поздравления с именинами. Оба имя происходят от древнегерманского «амаль», что переводится как «труд», «работа» или «усердие». Имя трактуется как «трудолюбивое» и «неутомимое». А также в латышском календаре включены множество красивых заимствованных имен. Это Амелита, Тимур, Рустам, Самира, Сайда, Саид, Тахир и даже Земфира. Ну а в православной традиции 5 октября празднуются и отмечаются следующие имена: Александр, Петр, Федор, Макар, Вениамин, Кузьма, Марсин, Николай, Иона и Фока. Поздравляем от всей души, от сердца, от всего Ретро-ФМ Латвия. Поздравляем именинников этого дня. Желаем, конечно же, бодрости, дух, хорошего настроения и скорого рассвета, который будет минут через 30. Ну, а примерно в то же самое время мы посмотрим электронно, окинем взглядом пробки, какие есть. Вы, кстати, можете воспользоваться номером студийного WhatsApp-чата и присылать нам свои сообщения на номер 244-244-14. Ну, а еще будет конкурс с магазином «Фанс». Мы разыграем ближе к концу часа подарочную карту на 30 евро. Я, как заведено, в это время загадаю, перескажу текст какой-то достаточно популярной песни. Вам надо будет ее угадать и заслужить этот приз. Сложно не будет. Что же, продолжаем. Впереди ответы мошенники и их девушки.
2: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
3: 7 часов 10 минут.
2: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Сегодня 5 октября, 278 день года. До конца этого года остается 87 дней. И в этот день отмечается на Земле 25 ежегодных праздников, с некоторыми из которых мы хотели бы вас познакомить. Но прежде всего, сегодня Международный день врача, который был учрежден по инициативе Всемирной организации здравоохранения в 1971 году как День солидарности и активных действий врачей всего мира. Потому что врач – это, конечно же, не профессия, это призвание, требующее и глубоких знаний, и навыков, и, конечно же, сострадания, терпения, желания помочь каждому пациенту. И поэтому, дорогие врачи, желаю вам крепкого здоровья вам самим и благополучия, и профессиональной самореализации, и, разумеется, справедливой зарплаты. Сегодня же свыше 100 государств отмечают Всемирный день учителя, и, к слову сказать, первые организованные школы появились еще в 4-м тысячелетии до нашей эры. Это произошло в Месопотамии и Египте. Стоит отметить, что реальная рабочая неделя педагога часто достигает 50-53 часов при официальной норме почти в 2 раза меньше. А все из-за того, что надо проверять тетрадки, надо готовиться к урокам, надо терпеть вот это самое подрастающее поколение, да чтобы они были все здоровы. Ну и сегодня, например, еще такой праздник, день «Как сделайте что-нибудь приятное». Конечно же, он предназначен для того, чтобы сделать хорошее и приятное другим. Например, медикам и педагогам, потому что эти ребята всегда заслуживают всего самого хорошего за свою самоотверженность и долготерпение. Еще раз, медики, педагоги, огромное вам спасибо. Всем остальным, вот, выбирайте праздники по душе, встречаем день с улыбкой, поздравляем кого хотим. Мы продолжаем наш эфир после непродолжительной паузы. У нас будет «Чили» от Лейла.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ. Любимые хиты для доброго утра вместе с «Банкноты ЛБ». «Банкноты». И все получается.
3: Реклама. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
4: 100 евро за одно слово?
5: Да, но сначала его придется собрать.
4: Слушай Ретро-ФМ Латвия с 10 утра до 8 вечера и собирай буквы.
5: Сложил слово? Отлично. А теперь не проспи самое главное.
4: С 7 до 10 утра слушай Ретро-ФМ Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Услышал сигнал? Звони 244-244-14 и назови правильное слово и забирай свою сотку. Все просто.
5: Собирай днем, забирай утром.
2: Ретро-ФМ Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с Элизингс ЛВ.
6: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик. Со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Крустпилс 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров только за 41,90 за штуку. Винил X LV или на Крустпилс 93 в Риге.
7: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
9: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam.
10: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
11: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте. Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
12: Вечер со звездой.
13: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкант, композитор и вокалист Александр Викторович Кутиков. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Латвия YouTube-канале и Facebook.
14: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и «Палейдзибис» программа
13: ЛКПП ЛБ.
12: «Вечер со звездой».
15: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
16: Connection established.
17: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
16: Analyzing data.
17: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
18: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
19: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Утро в ритме любимых хитов с Ретро-ФМ и Банкнота ЛВ.
1: Доброе утро. Объединенный список получил 42 мандата на выборах в Сейм. Явка на выборах в Сейм стала рекордно низкой. В Латвию доставили назальные вакцины против гриппа для детей. В Риге с этой недели изменится организация движения на одном из перекрестков. В Риге расширили меры помощи людям без жилья. Швейцарские ледники продолжают быстро таять. Подробности в начале часа.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
1: Сегодня в Латвии облачно, временами дождь, ветер юго-западный 3,9 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 14-15 градусов. В Даугавпилсе, Розыкне и Краславе плюс 12-14. В Риге сегодня облачно, временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 13-15 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!

Овны, сегодняшний день может оказаться очень и очень непростым. Необдуманные слова, сказанные вами накануне, могут преподнести вам в извращенном варианте. Вам целый день придется расклёбывать последствия незначительной оплошности. Тельцы, сегодня вас ждет весьма мрачная перспектива. Целый день вас будут атаковать довольно противные особи. И к вечеру вы рискуете оказаться в лапах персоны, вызывающей вас крайнюю степень раздражения. Близнецы, сегодня вас будут подгонять мелкие, но неотложные проблемы. Сколько бы вы не спешили, или постарайтесь двигаться осторожно. Раки, сегодня все будут так уступчивы, что у вас может родиться подозрение, что это не к добру. Напрасно волнуйтесь, лучше воспользоваться моментом, пока они не передумали. Львы, сегодня вам могут представить счет за вашу независимость и бескомпромиссность. Не позвольте тому, кто это сделает, заметить свое неудовольствие. Боже упаси, сожаление по этому поводу. Девы, сегодня вы можете быть абсолютно искренне, и особо тяжких последствий это свободословие иметь не будет. Весы, сегодня над вами посмеются, и чем более болезненно вы это воспримете, тем больше удовольствия доставите смеющемуся. Скорпионы, сегодня вы можете невзначай проявить излишнее любопытство, вызванное несколько наивным отношением к событиям. Стрельцы, вам кажется, что кроме вас никто ничего не делает, одно из двух. Либо так оно и есть, либо вы сами работаете слишком много. Козероги, сегодня вам лучше ограничить время общения с кем бы то ни было до минимума, особенно это касается родственников. Водолеи, сегодня окружающие почему-то будут верить каждому вашему слову, какой бы длинной лапши вы им на уши не вешали. Рыбы, сегодня вас могут поймать на крючок, заставив дать обязательства, которые в здравом уме, а вам покажется бредом сивой кобылы. Не стоит быть слишком податливым, лучше заработать репутацию невежливого упрямца.

0: Навигатор Retro FM Latvia. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. Навигатор совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол CarGlass.
1: Ну что, давайте посмотрим, где какие пробочки. И начнем с того, что Андрей прислал нам голосовое сообщение о том, что на Южный мост, возможно, стоит все еще авария в сторону центра. Так что будьте бдительны, пожалуйста. И вообще помните о номере связи с нами 244-244-14. Это студийный WhatsApp. Ну а на Земгла Гатвы между Ерики и Бривус Гатвы классическая пробка утренняя. Но сегодня еще более-менее. Навигатор показывает 7 минут и 15 секунд. Там можно постоять, а было и больше 10, и больше 11 даже. На втором месте на данный момент Дзирцема между Пурва и Юрмалас-Гатвы 4.46. Чуть больше 4 минут улица Гранита между Раюмсила и Круспилс. И примерно столько же на Лубанас между Улбракас и Бетона. И Даугавгривас между Лилиас и Буллю-Ела. Хороших вам дорог, аккуратно, пожалуйста, за рулем и замечательного дня. Если заметите что-то, какие-то новые выбоины, аварии, сообщайте 244-244-14. Мы же продолжаем наш эфир.
0: Навигатор совместно с CarGlass.
2: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
3: Реклама.
4: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады.лв в разделе «Новости».
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров поверните налево.
7: Налево? Но там же тупик.
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: Tehnoloģijas, kas strādā tava uzņēmuma labā. Hansap ir uzticams sabiedrotais drošības, mazumtirdzniecības un automatizācijas tehnoloģijās. Hansap palīdz tavam biznesam strādāt efektīvāk un atvieglo cilvēkiem ikdienu. Hansap nodrošina pilnu servisa ciklu, no padziļinātas konsultācijas un plāna izstrādes līdz precīzai ieviešanai un nepārtrauktam atbalstam. Ienāc hansap.lv un piesakies Hansap tehnoloģiju eksperta konsultācijai.
10: О, твои ноги выглядят идеально. Даже сосудистые звездочки исчезли.
11: Как? Сделала склеротерапию в клинике Балта. Оказалось, можно и без операции. Быстро и эффективно. Теперь чувствую такую легкость. Склеротерапия – востребованный и эффективный метод избавления от сосудистых звездочек и проявлений варикоза. Клиника Балта. Запись по телефону 28 770 660 или на сайте eveslibas.lv. Клиника Балта. Красота ваших ног. Код лечебного учреждения 00100280.
12: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
13: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
14: Abonēj Balta mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
15: Grantis. Profesionālā pomoši i poddержka. Скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадас 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
16: Jaunais EV Latus telefona vāciņš Live Case izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar EV Latus Live Case mobilo lietotni un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies EV Latus aizsargstikliņu. Ienāc EV Latus!
17: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima!
18: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
19: Analyzing data.
18: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
20: Optibet – sportivny bar. Optibet – sportivny bar. Optibet – sportivny bar. Sport, игра, наслаждение. Optibet – sportivny bar.
21: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: 6 до 10. Бодрое утро с Ретро-ФМ и Банкнота ЛВ.
1: Ну что же, самое время нам поиграть и разыграть подарочную карту в магазин «Фанс» на 30 евро. И, как обычно, я загадываю пересказку знаменитого хита на русском языке, ничего сложного. Вы угадываете в течение одной песни, присылаете на номер WhatsApp-чата 244-244 свои 14, да, я сказал 244-244-14. Вот сейчас точно все сказал правильно. Итак, свои варианты вы шлете, желательно правильные, полное название группы, название песни, и счастливчик получит ту самую подарочную карту на 30 евро. Итак, текст следующий. Герой предлагает закрыть прошлую историю, отправить ее в архив, словно файл уберется в свою директорию. Ведь свежий ветер все равно все развеет. Мы часто тратим жизнь на суету и пустые разговоры, боясь того, что нам предначертано в будущем. Но вместо того, чтобы мириться со смутным завтрашним днем, он зовет довериться ему прямо сейчас. Выйти на заброшенный берег в этот прибой, закрыть глаза без оглядки, шагнуть навстречу новой судьбе. Не так понеслась. Играем на кону 30 евро от магазина «Фанс». Жду ваших смс на номер 244-244-14. А пока что мани-мани-мани. Какая тематическая песня вот та бы сыграет?

Да, за мной хай-фай. Именно эту песню я и загадал сегодня. Было сложно, но все равно достаточно правильных вариантов. И первая из них была Альбина. Альбина, поздравляю, сообщим за эфиром, как вы сможете забрать свою подарочную карту. Встречаемся в новом часе.

0: Утро в ритме любимых хитов с Ретро-ФМ и Банкнота ЛВ.
1: Реклама. Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
2: Carglass remont, Carglass замена.
3: Anastasija, specialist Carglass.
4: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Carglass ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгове или Лепае.
2: Carglass ремонт, Carglass замена.
5: Dubult koncerts – 100. Puse – Zemgalē. 17. Oktobra 6. Vakarā – Jelgavas kultūras namā. 100. Debija un grupa – 2. Puse. 2 koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. Oktobrs – Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts – 100. Puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
6: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
7: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Octavia от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от Tixipay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи.

это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.

0: Александр Шунин, Елена Рассохина. Бодрое утро с Ретро-ФМ и Банкнота ЛВ.
1: На часах 8 часов и 7 минут 5 октября, и вполне понятно, что температура постепенно снижается, а влажность за счет дождей увеличивается. В Риге сейчас приблизительно плюс 11, ну, в целом по-божески, но все равно же зябко, и так и хочется согреться. У каждого свои методы, свои способы, и вот способ от одного словенского гимнаста и каскадера Филиппа. Он так и сказал: «Я не нашел лучшего способа согреться, как простоять на руках в огне». Да, вот он долго тренировался, вошел в огонь на руках. Мало ему было на ногах, он еще и вверх головой это сделал, точнее вниз головой это сделал. 47 секунд парень простоял в языках пламени. Зачем ему это надо, непонятно. Мог угореть просто. Парень с огоньком, можно сказать, да, мужик? Просто огонь! Огнищенский такой. Разумеется, ни при каких обстоятельствах нельзя повторять этот трюк дома. Ну так и мы не каскадеры, а Филипп продолжит. Он собирается побить собственный рекорд, простояв в огне целую минуту. Пожелаем этому парню, конечно же, удачи и, главное, не сгореть на работе в прямом смысле. У нас скоро, между прочим, Феличита, так что присылайте свои поздравления друзьям, знакомым с именинами или с днем рождения, или просто так, с понедельником очень-очень ждем и продолжаем.
0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
2: 8 часов 9 минут.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Всю осень на автомойках Виада скидка 50%.
4: Да, именно так. Всю осень автомойка Виада за полцены. Используй приложение Виада Латвия и получай скидку 50% на автомойку. Дождь, грязь и осенняя непогода, пусть твой автомобиль всегда остается чистым. Всю осень на автомойках Виада скидка 50%. Виада. Выгодно остановиться.

0: Новости спорта
1: вместе с Onda LV.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: Латвийский баскетболист Артур Страутинш в воскресенье набрал 12 очков в матче итальянской серии А и помог Рому одержать победу над своей бывшей командой Дертона и Стартоне. Рома на своей площадке победила со счетом 108-70. Страутинш провел на площадке 28 минут и реализовал 3 из 5 двухочковых бросков, 1 из 4 трехочковых и 3 из 5 штрафных. Сербский теннисист Нован Джокович вышел в полуфинал турнира в Пекине, обыграв вторую ракетку мира Александра Зверева из Германии со счетом 4-6, 6-4, 6-4. Турнир относится к категории ATP 500. Его призовой фонд превышает 4 миллиона долларов. 39-летний Джокович продлил победную серию на этом турнире до рекордных 32 матчей, не проиграв ни одного. Ну а Криштиану Роналду, пожалуй, похоже, еще сыграет за сборную Португалии. История не закончена. Форвард очень хочет забить тысячный гол именно в национальной команде. Португалия без Роналду обыграла Норвегию 2-1, уже вышла в плей-офф Лиги наций. На послематчевой конференции Жорже Жезуш прокомментировал ситуацию с Криштиану еще раз. Получилось немного сгладить конфликт. Цитата: «Для меня все до сих пор открыто. Криштиану должен решить сам, что он хочет делать собственной жизнью. Все, что произошло, огромное недопонимание. Мне кажется, что эту ситуацию легко разрешить. Если он захочет выступать за сборную, то может вернуться, когда пожелает. Почему нет? У меня нет никаких плохих чувств к Криштиану. Это все легко решить». До матча был подробный инсайт от португальского журналиста Мигела Перейры. Он поделился в интервью для TalkSport, утверждая, что сборная Роналду налаживают конфликт. Налаживают контакт после конфликта, и это замечательно. Это же были новости спорта. Оставайтесь с нами, и физкульт, привет!
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.
1: Вместе с Onda LV.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.

0: Филичита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: При поддержке БМ Маркет.
2: Доброе утро. Доброе утро, дорогое радио. Меняются числа календаря, но неизменно утром кофе, голос любимого радио. Спасибо вам за работу, спасибо вам за приятные слова. Передаю сыну Николаю привет, пусть понедельник будет легким, и в суете работы он не пропустит красоту осени, подпись Наталья. Ну, кто еще может написать такой душевный текст и так от всего сердца пожелать, как не мама? Наталья, большое вам спасибо и от нас, и от Николая. Будьте всегда здоровы. Продолжим читать поздравления. Привет из Юрмалы. Поздравляем нашу дорогую бабушку Анну с 70-летием и шлем ей самые теплые пожелания, написала нам Анна. А Маргарита прислала романтический сюрприз. Привет моему дорогому мужу Мартыню в день нашей 15-й годовщины свадьбы. Спасибо, что ты самая моя надежная опора, и пусть нас сегодня порадуют хиты 80-х. О, это как раз по нашей части хиты 70-х, 80-х, 90-х и даже нулевых звучат как раз-таки на Ретро-ФМ Латвии. Впереди после небольшой паузы Валерий Леонтьев и Маргарита.
0: Филичита на Ретро-ФМ.
1: Совместно с БМ Маркет.
3: Реклама.
1: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Анастасия, специалист Карглас.
6: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
5: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лиепае.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
8: Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
9: Внимание, tie, кто за рулём. Не всё на дороге такое, каким кажется.
10: Что это было?
11: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
12: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
13: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
14: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blu Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blu Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
15: Предупреждаем, займы стоят денег.
16: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
15: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
16: C-Finance. Разные цели, один выбор.
17: C-Finance. Покупай Гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию Гриты в магазинах Максима на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту Максима на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос Роборок. Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
18: 7bet. Весь октябрь следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе
19: вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
20: Kad ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes.
21: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
22: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima!
23: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi. Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
24: OptiBet – sportivный bar. OptiBet – sportivный bar. OptiBet – sportivный bar. Спорт, игра, наслаждение. OptiBet – sportivный bar.
25: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Бодрое утро с Ретро-ФМ и Банкнот ЛВ.
1: 8:28. А что я вам расскажу? Я только что узнал, с удовольствием поделюсь с вами этим фактом. Живет на свете такой американец Джейсон Сэдлер. Это важно, как его зовут, потому что он дважды продавал право изменить свою фамилию. Сначала за 45 500 долларов он поменял фамилию на Headsets.com, то есть название сайта, на котором продают наушники, а затем еще за 50 тысяч на Surf App, то есть аппликация для серферов. Всего он заработал 95 500 долларов, а потом вернул себе обычную фамилию. Вот все на продажу в этом мире чистогана и дикого капитализма. Ужас, вот же шатает этого парня. А именно это шатание означает слово «бамболео». Песня известная, даже сказал бы знаменитая, уж «Gypsy Kings», ну а в разговорной речи или в переносном значении «бамболео» используют для описания легкого танцевального настроения, качающегося движения, а также состояния свободы и беззаботности. Так что давайте немного подвигаем бедрами, пора размяться. «Бамболео»!

0: Ретро-ФМ. Любимые хиты для доброго утра вместе с Банкноты ЛВ. Банкноты. И все получается.
1: Доброе утро. Президент Латвии обеспокоен низкой явкой на выборах в 15-й Сейм. Объединенный список получил рекордные 42 мандата. ЦИК предлагает ограничить число случаев передачи голоса на хранение. В Эстонии в следующем году повысят акцизы на дизельное топливо и бензин. В Латвии ужесточили наказание за экологические преступления. В Латвии хотят блокировать сайты с нелегальной продажей жидкостей для электронных сигарет. В Латвии началась неделя добрых дел. Подробности в начале часа.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
1: Сегодня в Латвии облачно, временами дождь, ветер юго-западный 3,9 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 14-15 градусов. В Даугавпилсе, Розекне и Краславе плюс 12-14. В Риге сегодня облачно, временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 13-15 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Интересные факты вместе со смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас. А вы знали, что есть покоматы, где номера ячеек также указаны шрифтом Брайля? Небольшая, но важная деталь, которая делает использование покоматов более доступным для людей с проблемами со зрением и показывает, что забота кроется в вещах, которые замечают не все. Интересные факты вместе со смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. Смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас.

Слушайте, какое-то тематическое у нас получасье получилось. Все про имена да про имена. И здесь за эфиром мне задали вопрос в чате 244-244-14, если кто еще не пользовался, намекаю на эту возможность. Так вот, спросили Александра, какие самые популярные имена в Латвии, какие, может быть, самые редкие? Отвечаю, я успел подготовиться. Бессменная классика, я бы это так назвал. По данным управления по вопросам гражданства и миграции, самыми распространенными именами в стране являются Янис, более 44 тысяч человек обладают этим именем, и Елена, более 20 тысяч. Также в реестре физических лиц встречаются весьма оригинальные варианты. Например, зарегистрированы обладатели имен Виленинс и Виленина. Я надеюсь, нет здесь никакого политического намека, еще не хватало. А также двойные имена Лаймы и Лаймы Саулы, например. То есть Лайма Лайма и Лаймы Саулы. Солнечная такая и счастливая, ну так здорово же. А некоторые жители носят весьма колоритные

0: это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
1: Активность избирателей на выборах в 15-й Сейм вызывает тревогу, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Явка стала самой низкой после восстановления независимости Латвии. В этом году в выборах приняли участие почти 52% избирателей. На выборах в 15-й Сейм убедительную победу одержал объединенный список, получивший 42 депутатских мандата. Это лучший результат какого-либо политического объединения на выборах в Сейм после восстановления независимости Латвии. Чтобы в будущем избежать задержек при подсчете голосов, можно рассмотреть возможность ограничить число случаев, когда избиратель может передать свой голос на хранение. Об этом заявил председатель ЦИК Марис Зведрис. В то время как Германия, Латвия и другие европейские страны снизили акцизы из-за высоких цен на топливо, Эстония не последует их примеру. С 1 мая следующего года акциз на дизельное топливо вырастет на 15%, а на бензин – на 10%. Сейм в окончательном чтении принял поправки к уголовному закону. Они предусматривают более суровые наказания за тяжкие преступления против окружающей среды и уточняют условия привлечения к уголовной ответственности. Несмотря на запрет, жидкости для электронных сигарет по-прежнему нелегально продаются в Латвии. По словам министра юстиции, в такую торговлю вовлекаются и школьники. Власти хотят блокировать сайты с нелегальной продажей и искать новые способы контроля. С сегодняшнего дня до воскресенья по всей Латвии в 17 раз проходит благотворительная акция «Неделя добрых дел». Ее организует «Палидзесим ЛВ». Участвовать может любой желающий. Достаточно сделать доброе дело для другого человека, сообщества, животных или окружающей среды.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палидзības программа.
1: Сегодня в Латвии облачно, временами дождь, ветер юго-западный 3,9 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 12-15 градусов.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палидзības программа.
3: На часах начало 10-го, и это финальный час на сегодня утреннего экспресса. Впереди Танита Тикарам, Бонни М. Слушаем и наслаждаемся хорошим осенним днем. Все будет хорошо.

0: Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс. С 6 до 10.
1: Прекрасная новость для всех любителей чтения. Причем чтения в любом форматах, и в электронном, и в классическом, в бумажном. И не только для любителей чтения, но и для любителей дискотек, конкретно рейвов, таких вот электронных мероприятий в Токио. В минувшие выходные в одном из андерграундов клубов прошло весьма необычное мероприятие для любителей почитать. Juicy Book Rave. Организаторы превратили на ночной клуб в читальный зал. Они застелили пол ковролином и продавали книги. То есть можно было прийти либо со своей книгой, либо купить на месте и читать. При этом звучала музыка, но вместо привычной громкой музыки весь день играл расслабляющий эмбиент и другая мягкая электроника. И собравшиеся могли, в общем-то, в одиночестве почитать, такой вот рейв для интровертов, либо сбиться в кучки, цитировать друг другу, обмениваться новостями, мнениями о прочитанном и так далее. Разумеется, в социальных сетях по-разному восприняли это нововведение. Кто-то поддержал, назвал даже идею гениальной. Вот такое диско как раз по мне, такого формата были комментарии. Другие же отнеслись скептически, посчитав сидение на полу в толпе вдвойне неудобным. Во-вторых, ты сидишь на полу, а черти какой позе скрюченной. А во-вторых, ну, много же людей вокруг. Это наверняка самые отпетые интроверты писали. Тем не менее, такое произошло. Ну, и это же здорово. Можно салютовать только подобным новым решением. Салют, Вера, Валерий Меладзе в нашем эфире после непродолжительной паузы.
2: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
3: 9:14.
2: Экотехнологиес. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima –

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: Что ж, давайте пробежимся по заголовкам портала Рус-ТВ-нет.ЛВ, посмотрим, о чем пишут сегодня. Как это было? Объединенный список показал лучший результат за всю историю выборов в Сейм. Кто прошел в 15-й Сейм предварительный список 100 депутатов? Выборы в Сейм. Кто получил больше всего плюсов, а кто вычеркиваний? Кулбергс обещает ставить государственные интересы выше личных. Бывшего вице-мэра Риги обвиняют в требовании взятки. Суд перейдет к прениям. В Риге в ДТП попал грузовик Риме. Почему никто не знал, что водителю запрещено управлять транспортным средством? Ремонтируя улицу, строители повредили тротуар. Кто должен привести его в порядок? Считается ли номер автомобиля персональными данными? Сколько людей в Риге, Лепе, Валмере и Ливане имеют зарплату выше 3000 евро? Страутинш результативно сыграл и помог обыграть свою бывшую команду. Эти ошибки в Египте могут стоить вам свободы и здоровья. Об этом и многом другом читайте на портале Rus-TV.net.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. Rus-TV.net.lv.

0: Tagad ir Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Eiroaptiekā jauns plus – zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cena zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Tehnoloģijas, kas strādā tava uzņēmuma labā. Hansap ir uzticams sabiedrotais drošības, mazumtirdzniecības un automatizācijas tehnoloģijās. Hansap palīdz tavam biznesam strādāt efektīvāk un atvieglo cilvēkiem ikdienu. Hansap nodrošina pilnu servisa ciklu, no padziļinātas konsultācijas un plāna izstrādes līdz precīzai ieviešanai un nepārtrauktam atbalstam. Ienāc hansap.lv un piesakies Hansap tehnoloģiju eksperta konsultācijai.
6: Scandi Motors приглашает на автодегустацию. В меню новый Skoda Epiq, эксклюзивный Hyundai Tucson Premium Edition, обновленный Nissan X-Trail и другие авто по специальным ценам. 10 октября вас ждут тест-драйвы, кофе, круассаны, развлечения для всей семьи и шанс выиграть автомобиль на выходные. Встречаемся уже в эту субботу. Lelirbus 32. Приезжай, попробуй найти свой автомобиль. Резервируй тест-драйв Scandi Motors LV.
7: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
8: Клиника Балта. Современные решения для красоты ваших ног. Склеротерапия. Востребованный и эффективный метод лечения варикоза. Уникальное сочетание медицинских технологий. Контроль ультразвуком. Доказанная эффективность и ускоренная реабилитация. Клиника Балта. Рига. Улица Эрнеста Бирзнека Упиша, 10. Запись по телефону 28-770-660 или eveselyba.lv. Клиника Балта. Красота вашего тела. Код лечебного учреждения 00100280.
9: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады ЛВ» в разделе «Новости».
10: 100 евро за одно слово?
11: Да, но сначала его придется собрать.
10: Слушай Retro FM Латвия с 10 утра до 8 вечера и собирай буквы.
11: Сложил слово? Отлично! А теперь не проспи самое главное.
10: С 7 до 10 утра слушай Retro FM Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Услышал сигнал? Звони 244-244-14 и назови правильное слово и забирай свою сотку. Все просто!
11: Собирай днем, забирай утром.
12: Retro FM Latvia. Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с Elizings LV.
13: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
14: Connection established.
15: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
14: Analyzing data.
15: Mēs jau drīz tiksimies. no 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
16: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bars.

Если у вас есть домашнее животное, кот или, например, собака, то вам известно чувство умиления от того, какие позы принимает ваш питомец. А если у вас нет домашнего любимца, но есть у ваших друзей или знакомых, наверняка вам знакомо чувство, когда они присылают умилительные фотографии и видео. Надо вам это, не надо, нравится вам или не нравится. Им приятно, их умиляет, они хотят делиться. Так вот, новый тренд в ТикТоке, оказывается, люди копируют позы своих любимцев, питомцев. И некий тиктокер по имени Аарон опубликовал видео, в котором в точности повторял движение своего кота. Он сел рядом с ним, скрестил руки, как лапы, обнюхал питомца и смешно так забавно завалился на бок. За 2 дня ролик стал вирусным, набрав более 30 миллионов просмотров и запустил, собственно, новый тренд. И сейчас в комментариях под видео люди стихийно делятся своими и фотографиями, и видео. И честно, мне кажется, это самая мимимишная, самая добрая новость, которая может прозвучать сегодня. Кстати, если у вас есть домашний питомец или вы хотите повторить тренд, ну, присылайте. Давайте мы тоже поумиляемся здесь. 244-244-14, номер WhatsApp-чата для связи. Мы же продолжаем. «Ветер с моря дул», Натали.

0: Доброе утро. Страны Большой Семерки договорились выпустить на рынок до 100 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов. В Европе создадут свой платежный сервис. В Латвии этой зимой расходы на отопление в среднем вырастут умеренно. В Риге завтра пройдет ярмарка вакансий. Европе к концу года может не хватить авиационного топлива. Молодежь может подать заявки на бесплатные путешествия по Европе. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
0: Сегодня в Латвии облачно, временами дождь, ветер юго-западный 3,9 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 14-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-14. В Риге сегодня облачно, временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 13-15 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Новинка на заправочных станциях Виада. Новый английский хот-дог с колбаской и сыром чеддер. Сытный, сочный и с насыщенным сырным вкусом. Заезжай на Виада и попробуй новинку. Виада. Вкусно остановиться.

Овны. Сегодняшний день может оказаться очень и очень непростым. Необдуманные слова, сказанные вами накануне, могут преподнести вам в извращенном варианте. Вам целый день придется расклебывать последствия незначительной оплошности. Тельцы. Сегодня вас ждет весьма мрачная перспектива. Целый день вас будут атаковать довольно противные особи. К вечеру же вы рискуете оказаться в лапах персоны, вызывающей у вас крайнюю степень раздражения. Близнецы. Сегодня вас будут подгонять мелкие, но неотложные проблемы. Сколько бы вы ни спешили, постарайтесь двигаться осторожно, мелкими шагами. Раки. Сегодня будут так уступчивы все вокруг, что у вас может родиться подозрение, что это не к добру. Напрасно волнуйтесь. Лучше воспользоваться моментом, пока они не передумали. Львы. Сегодня вам могут представить счет за вашу независимость и бескомпромиссность. Не позвольте тому, кто это сделает, заметить свое неудовольствие и, боже упаси, сожаление по этому поводу. Девы. Сегодня вы можете быть абсолютно искренни. Особо тяжких последствий это словобудословие иметь не будет. Весы. Сегодня над вами посмеются, и чем более болезненно вы это воспримете, тем больше удовольствия доставите смеющемуся. Зачем же его так радовать? Скорпионы. Сегодня вы можете невзначай проявить излишнее любопытство, вызванное несколько наивным отношением к событиям. Стрельцы. Вам кажется, что кроме вас никто ничего не делает. Одно из двух. Либо так оно и есть, либо вы сами работаете слишком много. Козероги. Сегодня вам лучше ограничить время общения с кем бы то ни было до минимума. Водолеи. Сегодня окружающие почему-то будут верить каждому вашему слову, какой бы длины лапши вы им на уши не вешали. Рыбы. Сегодня вас могут поймать на крючок, заставить дать обязательство, которое в здравом уме вам показалось бы бредом сивой кобылы.

0: Да, не спешите, не спешите, не спешите, потому что можно долго учиться, а затем строить карьеру, достичь высот в профессии, но все равно что-то вот будет вот подсасывать под ложечкой, мол, а об этом ли я мечтал или мечтала, и примерно в такой ситуации оказалась одна китаянка по фамилии Лю. Она получила докторскую степень, работала психиатром в больнице, у нее была перспективная медицинская карьера, но жесткий график, но постоянный стресс. Все это было для нее слишком тяжелым, и она решила оставить престижную работу и нашла себя в простых занятиях. Она работает курьером по доставке еды и поет в караоке-барах. Более того, она отмечает в социальных сетях, написала, что, общаясь с простыми людьми, заметила в них удивительный оптимизм и умение расслабиться, то, чего ей не хватало в прошлой жизни. Так что не спешите этого психиатра подозревать в неком отклонении. Возможно, именно она права и живет, что называется, свою лучшую жизнь. Подумайте об этом и о том, о чем мечтаете на самом деле. Андрей Губин «О тебе мечтаю я». Так он и спел. Эта песня прозвучит после небольшой паузы.
1: Реклама. Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
2: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
3: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Эсселор с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
5: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров только за 41,90 за штуку. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
6: Ну нет! Серьезно? Опять?
7: Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Мобере. Аренда пользования от 269 евро в месяц. С круглосуточной поддержкой, чтобы не остаться одному на дороге. Твоя новая машина уже ждет. Мобере ЛВ.
8: Отпраздновать Хэллоуин с фантазией стоит того. С 5 октября мини-пицца 360 грамм 3,59. Картофельная закуска 100 грамм евро 29. И детский костюм 7 евро. Lidl стоит того.
9: 36 gadi līderi apkures nozarē. Piedāvājam jubilejas cenas visiem siltumsūkņiem no Vācijas, Austrijas, Itālijas un Ķīnas. Viss lielākās atlaides. Esam oficiālie ražotāji pārstāvji un iekārtu piegādātāji. Esi gaidīts visos SB apkura veikalos. Projektējam, piegādājam, uzstādām un nodrošinām pilnu servisu jau 36 gadus. SB apkure. Vairāk informācijas zvanot 26688163 vai apmeklējot mājaslapu SB siltumtehnika LV.
10: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē! Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzera LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
11: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
12: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
13: Analyzing data.
12: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobra kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Подошли к концу 4 часа нашего утреннего общения. Впереди, конечно же, вас ждет Катя Ерофеева и Эдмунд Кашевский. И напоминаю, начиная с 10 часов в эфир возвращается ваше любимое, наше любимое «Слово на сотку». Завтра утром первый розыгрыш «Пусть вам повезет». Хорошего дня, пока.
1: Утренний экспресс.
2: Вечер со звездой.
3: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый

0: это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
2: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Страны Большой Семерки договорились в течение 4 месяцев высвободить из резервов до 100 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов. Решение будет реализовано под координацией Международного энергетического агентства. Ранее Дональд Трамп угрожал запретить экспорт дизельного топлива из США, если европейские страны не согласятся выпустить на рынок больше собственных запасов. Европейские платежные компании, услугами которых пользуются около 130 миллионов человек, договорились объединить усилия и создать сеть для трансграничных платежей. Инициатива должна снизить зависимость Европы от американских Visa и MasterCard. В Латвии в этом отопительном сезоне ожидается умеренный рост расходов на отопление, однако в отдельных случаях они могут значительно увеличиться. Об этом сообщили в Министерстве климата и энергетики. По оценке министерства, резкий рост цен связан не с общей нехваткой энергоресурсов, а с отдельными видами отопления и местными условиями. Завтра в Риге пройдет бесплатная ярмарка вакансий. За один день работодатели предложат более 1300 вакансий. Среди них крупные торговые сети, больницы, аэропорт, железная дорога, силовые спасательные службы и другие предприятия. Ярмарка пройдет с 11 до 15 часов в центре Фантадромс на Земгалагатве 74А. Вход свободный. В последнем квартале года Европа может столкнуться с нехваткой авиационного топлива. Из-за сокращения поставок с Ближнего Востока топливо приходится ввозить из все более отдаленных стран, в том числе из Южной Кореи. «Расмус Плюс» вновь приглашает 18-летних подать заявку на проездной билет «Discover EU». Он дает возможность до 30 дней бесплатно путешествовать по Европе. Заявки принимаются до 15 октября 13 часов.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
2: Сегодня в Латвии облачно, временами дождь, ветер юго-западный 3,9 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 12-15 градусов.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
4: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х. Retro
5: FM. Слово на сотку.
4: На Retro FM.
6: Эфир Retro FM – твой ключ к победе. Не пропусти букву в этом часу.
7: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов «Элизингс.ЛВ».

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Karglas remont, karglas замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилсанс, Кристап Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билишу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
5: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
6: Nē, labāk no mājām.
5: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
7: Man
8: ieskatiet.
7: Un man vietu arī.
9: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
5: Kā? Jau gatavs?
10: Grantis. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis. 25. 456 456 Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
11: Dubult koncerts. Simtā puse Zemgalē. 17. Oktobra 6. Vakarā Jelgavas kultūras namā. Simtā debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. Oktobris Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. Simtā puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
12: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
13: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
14: Привет, коллеги!
13: Любимая, привет! Я тут подумал!
14: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
15: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
16: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
17: Слово на сотку
18: на Ретро-ФМ.
19: Первая буква «Р».
20: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов «Элизингс.ЛВ».

0: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай «Минуту технологий для дома» по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. «Минута технологий для дома» вместе с Siltumsuknis.lv.
1: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko.lv un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
2: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады.лв в разделе «Новости».
3: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах «Максима» на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту «Максима» на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос «Роборок». Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
4: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz minus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam minus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
5: Kurši!
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
9: Еще не все разрешено.
10: Start your day like a champion.
11: Начни свой день как чемпион в магазинах Lidl с 5 октября. Блендер Silver Crest 17 евро. Многофункциональный измельчитель 15 евро. И кофемашина Espresso 69 евро. Lidl стоит того.
12: Jaunais EV Latus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar EV Latus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies EV Latus aizsargstikliņu. Ienāc EV Latus!
13: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima –

интересные факты вместе со «Смарт-посты». Доставляем то, что важно для вас. Замечали ли вы, насколько удобнее отправлять и получать посылки в пакомате, который находится в помещении? Для этого есть очень важная и практичная причина. В помещении ни посылки, ни пользователи пакомата не подвержены дождю, зимнему морозу или летней жаре. Интересные факты вместе со «Смарт-посты». Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. «Смарт-посты». Доставляем то, что важно для вас.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 11:13.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Каргласремонт, каргласзамена.
1: Анастасия, специалист Карглас.
2: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Каргласремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
0: Каргласремонт, каргласзамена.
3: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
5: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
6: Клиника «Балта». Новейшие методы для ранней диагностики кожных заболеваний. Фотофайндер-анализ всех новообразований на теле пациента с точной фиксацией изменений. Оценка риска перерождения. Клиника «Балта». Мы видим то, чего вы не замечаете. Звоните по телефону 28770660 или записывайтесь на mslibospunkt.lv. Клиника «Балта». Современная дерматология с заботой о вас. Код лечебного учреждения 00100280.
7: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах Аутопарстраде. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстраде.лв в разделе «Новости».
8: Svinam Fazer 135 gadu jubileju Labzemē! Pērc jebkuru Fazer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fazer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.

0: Начинаем дыхательную гимнастику. С 5 по 9 октября в вечернем променаде на Retro FM Latvia конкурс «На одном дыхании». Два слушателя, одна фраза и дуэль на пределе возможностей. Кто успеет сказать больше всех на одном выдохе? Победителю ценный приз для здоровья. Конкурс «На одном дыхании» вместе с растворами для ингаляций МТЭКО.
1: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
2: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров поверните налево.
4: Налево? Но там же тупик!
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: Отпраздновать Хэллоуин с фантазией стоит того. С 5 октября мини-пицца 360 грамм 3,59. Картофельная закуска 100 грамм €29. И детский костюм 7 евро. Lidl стоит того.
7: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
8: Свежие автомобили! Новые автомобили! Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите, передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего. А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Kia LV.
9: Слово на сотку
10: на Retro FM.
11: Вторая буква А.
12: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Elizings LV.

абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I like.

0: pēc jaunas virsotnes. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибас программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзибас программа. ЛКПП ЛВ.
4: Сегодня в Латвии облачно, временами дождь, ветер юго-западный 3,9 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 14-15 градусов. В Даугавпилсе, Розыкне и Краслове плюс 12-14. В Риге сегодня облачно, временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 13-15 градусов.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзибас программа. ЛКПП ЛВ.
2: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х. Retro FM. Слово на сотку на Retro FM.
5: Эфир Retro FM – твой ключ к победе. Не пропусти букву в этом часу.
6: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов «Элизингс.ЛВ».

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкант, композитор и вокалист Александр Викторович Кутиков. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Латвия YouTube-канале и Facebook.
2: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» «Палейдзибис» программа
1: ЛКПП ЛБ.
3: «Вечер со звездой».
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
8: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
10: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
11: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Arena в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнерс Дзигурс, Ралфс Вилцанс, Кристапс Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series – вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить!
12: 100 евро за одно слово?
13: Да, но сначала его придется собрать.
12: Слушай Retro-FM Латвия с 10 утра до 8 вечера и собирай буквы.
13: Сложил слово? Отлично! А теперь не проспи самое главное.
12: С 7 до 10 утра слушай Retro-FM Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Услышал сигнал? Звони 244-244-14 и назови правильное слово и забирай свою сотку. Все просто!
13: Собирай днем, забирай утром.
1: Retro-FM Латвия. Слово на сотку «Утренний экспресс». Вместе с «Элизингс ЛВ».
14: Kas tur?
15: Saldumus vai izjokosim?
14: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojumu. Kaut ko saldu tomēr gribas.
15: Tad izvēlies mīlestību!
16: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.

любители кофе. В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. Novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
1: Любимая, привет! Я тут подумал!
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Анастасия, специалист Карглас.
7: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
6: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
8: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
9: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks. Vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
4: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай «Минуту технологий для дома» по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. «Минута технологий для дома» вместе с Siltum Suknis LV.
10: Акционерное общество. Латвийская кредитная полезная программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КСП.

0: железная дорога, силовые спасательные службы и другие предприятия. Ярмарка пройдет с 11 до 15 часов в центре Фантадромс на ЗЭМ Галагатова 74А. Вход свободный. В последнем квартале года Европа может столкнуться с нехваткой авиационного топлива. Из-за сокращения поставок с Ближнего Востока топливо приходится ввозить из все более отдаленных стран, в том числе из Южной Кореи. «Расмус Плюс» вновь приглашает 18-летних подать заявку на проездной билет Discover EU. Он дает возможность до 30 дней бесплатно путешествовать по Европе. Заявки принимаются до 15 октября 13 часов.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Завтра в Латвии во второй половине дня облачность постепенно уменьшится. Без осадков. Ветер западный, юго-западный до 18 метров в секунду. В Лепае Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-17. В Риге завтра во второй половине дня ожидается небольшая облачность. Без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 14-16.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х. Retro FM Латвия.
3: Слово на сотку.
2: Утренний экспресс.
4: От одной буквы может зависеть все. Лови ее в этом часу.
5: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов eLeasings.lv.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 1:16.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Интересные факты вместе со смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас. А вы знали, что почти 70% всех посылок электронной коммерции в Балтии доставляются именно в покоматы? Это связано с развитием сетей покоматов и улучшением их доступности. К тому же, отправлять и получать посылки с помощью покоматов просто и очень удобно. Интересные факты вместе со смарт-постой. Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. Смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
1: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады ЛВ в разделе «Новости».
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Брединам.
3: Aizņemšanās maksā naudu.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
5: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
6: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
7: Покупай Гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию Гриты в магазинах Максима на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту Максима на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос Роборок. Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
8: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадис 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
9: Start your day like a champion.
10: Начни свой день как чемпион в магазинах Lidl с 5 октября. Блендер Silver Crest 17 евро. Многофункциональный измельчитель 15 евро. И кофемашина Espresso 69 евро. Lidl стоит того.
11: Kas tur?
12: Saldumus vai izjokosim?
11: Konfektēm jau par lielu. Jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribas.
12: Tad izvēlies mīlestību!
13: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю.

0: Viņš nāk, tu nezini, kā viņu sauc. Tu nezini, kā viņš izskatās. Un pats biedējošākais, viņš apsēdīsies tev tieši pretī.
1: Mierīgi! Tas ir tikai EHR un Rīga Plaza Speed Dating Halloween noskaņās. Tiekamies 29. Oktobrī Rīga Plaza. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Šausmīgākais, kas ar tevi var notikt, tev tiešām kāds var iepatikties.
2: Nākā, nākā mana izvēle.
3: Kad ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
5: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
6: Что это было?
7: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
8: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs.
10: Kurši!
11: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Больо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. Больо Бене. Рига. Алунана 2. Ждем!
12: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Не знаешь, где выгоднее? Заходи на eLeasings.lv и бесплатно узнай, где лучшие условия. В eLeasings кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. С eLeasings проще, чем в банке.
14: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
15: eLeasings.lv.
16: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
11: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте. Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
17: Kas tur?
18: Saldumus vai izjokosim?
17: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribās.
18: Tad izvēlies mīlestību!
1: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
19: Слово на сотку
20: на Ретро-ФМ.
11: Четвертая буква «С».
21: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов «eLeasings.lv».

0: Начинаем дыхательную гимнастику. С 5 по 9 октября в вечернем променаде на Retro FM Latvia конкурс «На одном дыхании». Два слушателя, одна фраза и дуэль на пределе возможностей. Кто успеет сказать больше всех на одном выдохе? Победителю ценный приз для здоровья. Конкурс «На одном дыхании» вместе с растворами для ингаляций МТЭКО.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Предупреждаем, займы стоят денег.
3: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
2: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
3: C-Finance. Разные цели, один выбор. C-Finance.
4: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
5: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 2 литра при покупке второго цена с Lidl Plus 99 центов. Куриные яйца 10 штук евро 79 и сливочное масло 170 грамм 79 центов. Lidl стоит того.
6: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
7: Kas tur?
8: Saldumus vai izjokosim?
7: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribas.
8: Tad izvēlies mīlestību!
9: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП ЛВ.
12: Завтра в Латвии во второй половине дня облачность постепенно уменьшится, без осадков. Ветер западный, юго-западный до 18 метров в секунду. В Лепое Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-17. В Риге завтра во второй половине дня ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 14-16.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной моей полезной программой ЛКП.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем доброго продолжения этого понедельника. Меня зовут Катя Ерофеева, и скоро прозвучат ваши заявки на приветы и поздравления. С удовольствием их зачитаю и порадую адресатов. Оставайтесь с нами, начнем уже через пару мгновений.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. И первым хочу зачитать послание, в котором поздравление с годовщиной свадьбы. Семью Евдокимовых, Ольгу и Дениса, спешат поздравить свидетели Петр и Лариса. И далее зачитаю. «Годовщина свадьбы пусть напоминает, что любовь жизнь вашу украшает. Дарите вдохновение друг другу, чтоб горели чувства сквозь дожди и вьюги». Ольга и Денис, принимайте сердечные поздравления с годовщиной свадьбы от Петра и от Ларисы. С праздником вас!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай «Минуту технологий для дома» по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. «Минута технологий для дома» вместе с Илтум Сукнис ЛВ.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Больо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. Больо Бене. Рига. Алунана 2. Ждем!
5: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
6: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Arena в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилтанс, Кристоп Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series – вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить!
7: Kas tur?
8: Saldumus vai izjokosim?
7: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribas.
8: Tad izvēlies mīlestību!
3: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» приветик из Даугавпилса, адресованный Ксении Варфоломеевой от Марины. Ксения, принимайте поздравления с днем рождения, а также пожелания исполнять все свои мечты, идти к своим целям, верить в лучшее и быть счастливой. С днем рождения вас и поздравления от Марины.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Слово на сотку.
1: На Ретро-ФМ.
2: Пятая буква К.
3: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов «Элизингс.ЛВ».

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем, кто сегодня принял участие в программе по заявкам. Пишите нам и впредь. Адрес прежний – retrofm.lv. А на сегодня буду прощаться. С вами была Катя Ерофеева. Всем отличного продолжения дня и услышимся завтра. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Sūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Armāns Rimi karti – saldumiem laima noteiktiem veidiem. Atlaide līdz 40%. Riekstiem Rimi 700 grami – atlaide līdz 40%. Virtuves dvieļa Rimi – 2 slāņi, 1 rullis – 2,49 eiro. Rimi! iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
1: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Autoparstrade. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Autoparstrade LV в разделе «Новости».
2: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день. И так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
3: Kas tur?
4: Saldumus vai izjokosim?
3: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojumu. Kaut ko saldu tomēr gribas.
4: Tad izvēlies mīlestību!
5: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйме и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
8: Завтра в Латвии во второй половине дня облачность постепенно уменьшится. Без осадков. Ветер западный, юго-западный до 18 метров в секунду. В Лепое Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-17. В Риге завтра во второй половине дня ожидается небольшая облачность. Без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов. А днем плюс 14-16.
7: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйме и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
6: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
9: Retro FM Латвия.
10: Слово на сотку.
9: Утренний экспресс.
11: Эфир Retro FM. Твой ключ к победе. Не пропусти букву в этом часу.
12: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов eLeasings.lv.

0: jau trīs dienas. Pēdējo reizi redzēt online un pat apskatīja tavu storiju. Un tad...
1: Nost ar spokiem! 29. oktobrī nāc uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating Helvīna noskaņās. Mēs piemeklēsim kandidātes, tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Vieta, kur atrast to, kura tiešām atbildēs.
2: Отпраздновать Хэллоуин с фантазией стоит того с 5 октября. Мини-пицца 360 грамм 3,59. Картофельная закуска 100 грамм евро 29. И детский костюм 7 евро. Lidl стоит того.
3: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. УШУ – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
4: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
3: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте. Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
5: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады ЛВ в разделе «Новости».
6: Jaunais EV Latus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar EV Latus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies EV Latus aizsargstikliņu. Ienāc EV Latus!
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
8: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Top, top, top!
10: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
11: Привет, коллеги!
10: Любимая, привет! Я тут подумал...
12: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
13: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.

0: Начинаем дыхательную гимнастику. С 5 по 9 октября в вечернем променаде на Retro FM Latvia конкурс «На одном дыхании». Два слушателя, одна фраза и дуэль на пределе возможностей. Кто успеет сказать больше всех на одном выдохе? Победителю ценный приз для здоровья. Конкурс «На одном дыхании» вместе с растворами для ингаляций МТЭКО.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja!

0: jaunas virsotnes. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Oktobrī Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Beno e-aptiekā. Jau zināmi un iemīļoti, kā arī pavisam jauni Korejas kosmētikas zīmoli ar super lieliskām atlaidēm. Mizon Med B – -50%, Holika, Dr. Altea un Skin 1004 – -45%, Biodance – -40%. Esi skaista un pērci izdevīgāk. Beno e-aptieka – vienmēr tev blakus.
2: Dubult koncerts. 100. puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. 100. debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobrs Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. 100. puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
3: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
4: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Страны Большой Семерки договорились в течение 4 месяцев высвободить из резервов до 100 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов. Решение будет реализовано под координацией Международного энергетического агентства. Ранее Дональд Трамп угрожал запретить экспорт дизельного топлива из США, если европейские страны не согласятся выпустить на рынок больше собственных запасов. Европейские платежные компании, услугами которых пользуются около 130 миллионов человек, договорились объединить усилия и создать сеть для трансграничных платежей. Инициатива должна снизить зависимость Европы от американских Visa и MasterCard. В Латвии в этом отопительном сезоне ожидается умеренный рост расходов на отопление, однако в отдельных случаях они могут значительно увеличиться. Об этом сообщили в Министерстве климата и энергетики. По оценке министерства, резкий рост цен связан не с общей нехваткой энергоресурсов, а с отдельными видами отопления и местными условиями. Завтра в Риге пройдет бесплатная ярмарка вакансий. За один день работодатели предложат более 1300 вакансий. Среди них крупные торговые сети, больницы, аэропорт, железная дорога, силовые, спасательные службы и другие предприятия. Ярмарка пройдет с 11 до 15 часов в центре Фантадромс на Земгалагатве 74А. Вход свободный. В последнем квартале года Европа может столкнуться с нехваткой авиационного топлива. Из-за сокращения поставок с Ближнего Востока топливо приходится ввозить из все более отдаленных стран, в том числе из Южной Кореи. «Расмус Плюс» вновь приглашает 18-летних подать заявку на проездной билет «Discover EU». Он дает возможность до 30 дней бесплатно путешествовать по Европе. Заявки принимаются до 15 октября 13 часов.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью без программы.
6: Завтра в Латвии во второй половине дня облачность постепенно уменьшится. Без осадков. Ветер западный, юго-западный до 18 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15 градусов. В Даугавпилсе, Розакне и Краслове плюс 15-17. В Риге завтра во второй половине дня ожидается небольшая облачность. Без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 14-16.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
8: Категорический привет из Retro-FM Латвия студии. Это Эдмунд Кашевский. До 19 давайте вместе делать радио. Retro-FM.
9: Ретро FM Латвия.
10: Слово на сотку.
9: Утренний экспресс.
11: От одной буквы может зависеть все. Лови ее в этом часу.
12: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов eLeasings.lv.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 4:14.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai DVX un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
3: Вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
4: В студии Эдмунд Ткашевский.
5: Ну, я вам скажу, начало недели такое энергичное. Я думаю, как бы это все успеть сегодня? Ну, постараюсь. Масса различных хороших сегодня поводов и способов их отметить, которые мы обсудим. У меня сегодня и конкурсы будут, и раздача денег в эфире будет. У нас, как вы знаете, идет слово на сотку. А посему, дамы и господа, желаю слушать, чтобы вы регулярно слушали Retro FM Латвии. Желаю, чтобы вы участвовали в этих конкурсах. Как говорится, ну, во-первых, 100 евро на дороге не валяется, а во-вторых, различные подарочные карты, которые у нас в ассортименте, включая даже вот билеты на KOK. И это все в студии имеется, и это все должно перейти к вам. Мы же как-никак работаем для людей, не правда ли?

0: FM Latvia.
1: Ну что, люди добрые, изначально низкий поклон всем учителям. Сегодня Всемирный день учителя. Да, я думаю, что у каждого из нас есть свой учитель любимый. Мягко выражаясь, не очень любимый у каждого из нас был, не правда ли? Причем это как касается начальной школы, средней, также и высших и средних учебных заведений. Везде ведь были какие-то педагоги, которые больше нравились, меньше нравились. Я вот, например, с огромной теплотой вспоминаю преподавателя английского языка из 22-й школы Берту Осиповну Хазанову. Она меня так надрессировала. На английском, как говорится, и спал, и думал, и говорил, и очень складно. Так что даже на Инья в свое время поступил на базе этого. Ну, как давно все это было, мамма мия. Всемирный день учителя, праздник, когда во всех учебных заведениях отмечается этот день. Ну, наверняка остается в сознании человека и ассоциируется с каким-то запахом хризантем или гладиолусов, которые вы приносили в школу учителям в начале учебного года, да? Астры эти яркие, мама ты мия, как помню, что эти гладиолусы чуть ли не выше меня по росту были, когда я их приносил. Да, ну а за что мы до сих пор любим своих учителей? Вот это вопрос у каждого индивидуальный. С днем учителя вас, дорогие!

0: 100 евро за одно слово?
1: Да, но сначала его придется собрать.
0: Слушай Ретро FM Латвия с 10 утра до 8 вечера и собирай буквы.
1: Сложил слово? Отлично! А теперь не проспи самое главное.
0: С 7 до 10 утра слушай Ретро FM Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Услышал сигнал? Звони 244-244-14 и назови правильное слово и забирай свою сотку. Все просто!
1: Собирай днем, забирай утром.
2: Ретро FM Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с Элизингс ЛВ.
3: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс – для тех, кто ценит качество.
4: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Больо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. Больо Бене. Рига. Алунана 2. Ждем!
5: Tehnoloģijas, kas strādā tava uzņēmuma labā. Hansap ir uzticams sabiedrotais drošības, mazumtirdzniecības un automatizācijas tehnoloģijās. Hansap palīdz tavam biznesam strādāt efektīvāk un atvieglo cilvēkiem ikdienu. Hansap nodrošina pilnu servisa ciklu, no padziļinātas konsultācijas un plāna izstrādes līdz precīzai ieviešanai un nepārtrauktam atbalstam. Ienāc hansap.lv un piesakies Hansap tehnoloģiju eksperta konsultācijai.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
7: О-о-о! Твои ноги выглядят идеально. Даже сосудистые звездочки исчезли.
8: Как? Сделала склеротерапию в клинике Балта. Оказалось, можно и без операции. Быстро и эффективно. Теперь чувствую такую легкость. Склеротерапия – востребованный и эффективный метод избавления от сосудистых звездочек и проявлений варикоза. Клиника Балта. Запись по телефону 28 770 660 или на сайте eveslibaspunkt.lv. Клиника Балта. Красота ваших ног. Код лечебного учреждения 00100280.
9: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
10: Вечерний променад.
11: Вечерний променад.
10: На Ретро FM Латвия.

0: Ретро FM Латвия.
1: Слово на сотку.
0: Утренний экспресс. Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Elizings.lv.
2: Если вы готовы, если вы достали ручку, у вас специальный блокнот, и вы записываете каждую букву, то я вам могу сообщить. Сегодня, например, у нас буква номер 4, это буква «С». Цицилия. Ну, как-то так.
0: Ретро FM Латвия.
1: Слово на сотку.
0: Утренний экспресс.
3: Собери слово и получи 100 евро.
4: Вечерний променад на Ретро FM.
5: На Ретро FM.

0: Элвэ, заходи.
1: Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Вечерний променад.
1: Вечерний променад на Ретро FM Латвия.
3: Напоминаю, что звонить в студию надо после специального джингла, который говорит о том, что пора звонить, если все буквы собраны. Ну, а я вам буду периодически напоминать кое-какие позиции нашего сегодняшнего эфира. Ну и смотрите сами. Если собрали все буквы, как говорится, флаг вам в руки, чтобы первым дозвонились до студии. А пока вернемся к нашему замечательному календарю. Вау, Международный день врача сегодня. Вот эти люди, которые, я вам скажу, спасают на и наши жизни, и вообще помогают нам как-то жить подольше, да, и с удовольствием, и как следует. Люди в белых халатах, иногда их еще называют, они сегодня имеют полное право взять и поднять по рюмочке кофе. И что, собственно говоря, я искренне поддерживаю и поздравляю также вот всех, всех-всех-всех врачей с этим замечательным их профессиональным праздником. Ну и далее следует день «Сделайте что-нибудь приятное». Вот я сейчас нажму на кнопочку, и пойдет приятная музыка всем докторам, всем людям в белых халатах, а также и персоналу, который им помогает.

Но чувствуете? Драматургия. И сразу вспоминается фильм. Любая из серии о агенте 007. Знаете почему? Потому что сегодня Всемирный день Джеймса Бонда. День шикарного шпиона. Global James Bond Day. Да, ну, могу похвастаться, у меня практически, за исключением последнего, я собрал всю Бондиану, и так, когда совсем хреновое настроение, и хочется чего-нибудь такое просто отвлечься, иногда включаешь, и... О, ёхайды, ведь какой фильм был в свое время. А вот вы как считаете, кто был самым удачным Джеймсом Бондом за всю историю Бондианы, а? А ну-ка напишите мне 244-244-14. Я попробую, так сказать, сравнить ваши впечатления со своими личными. И затем, а глядишь, кому-нибудь, может быть, и приз достанется, если угадаете моего любимого Джеймса Бонда. 244-244-14. Любимый Джеймс Бонд. На ваш взгляд, кто был самым удачным? Ну, а коль скоро заговорили о шпионах, тут, люди добрые, такая интересная тема. Оказывается, 5 октября 2006 года некий Джеффри Борер, который вел тайную видеосъемку Майкла Джексона на частном самолете, был приговорен к 6 месяцам домашнего ареста, правда, и штрафу в $10,000. Ну что это для владельца фирмы ExtraJet? Ну, это же частная авиация, там 10 тысяч, это пфу, семечки была. Но вот другой вопрос меня больше интересует. Он велел установить, этот Борер, своим сотрудникам целых 2 скрытые камеры на самолете поп-звезды и снимал. Что же он там, интересно, такого наснимал, что его аж вот таким макаром приговорили? Ну, правда, 10 тысяч... Это так себе. Тут даже на большой криминал не тянет. Но тем не менее, смотрите. А подглядывать нехорошо, ведь нас же с вами с детства учили, да, этому правилу. А тут, смотрите, дяденька, решил, видно, деньжат срубить по-легкому. И не получилось.

0: Карглас ремонт, Карглас замена.
1: Анастасия, специалист Карглас.
2: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
0: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Эсселор с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
4: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Крустфилд 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров только за 41,90 за штуку. Винил X LV или на Крустфилд 93 в Риге.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
6: Ja pilna dna, za tiek, kto v more.
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
8: Новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
9: Еще не все разрешено.
4: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
10: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы. Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилсанс, Кристап Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
11: Вечерний променад, вечерний променад,
12: вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия.
13: Итак, 244-244-14, ваш любимый Джеймс Бонд. Тот, кто угадает, кто является моим любимым исполнителем Джеймса Бонда, тот получит у меня сегодня целых два билета на KOK World Series. 129-й выпуск, кстати, в Xiaomi Арене будет происходить. Но об этом чуть позже конкретнее. Давайте, кто из Джеймсов Бондов, а?

0: FM. Всю осень на автомойках Виада скидка 50%.
1: Да, именно так. Всю осень автомойка Виада за полцены. Используй приложение Виада Латвия и получай скидку 50% на автомойку. Дождь, грязь и осенняя непогода, пусть твой автомобиль всегда остается чистым. Всю осень на автомойках Виада скидка 50%. Виада. Выгодно остановиться.
2: Вечерний промена.
3: Вечерний.

0: На Ретро ФМ Латвия.
1: Так, стоп, машинка. Больше мне не надо ничего писать по поводу вашего любимого Джеймса Бонда, и который мог бы быть и стать моим любимым исполнителем этого суперагента во всей Бондиане. Кстати говоря, история богата, и исполнителей было много. Есть правильный ответ, но об этом, как говорится, уже в начале следующего часа. А пока Джо Кокер и реклама в ожидании Павленко. Deep.

0: Вечер со звездой.
1: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook.
2: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзи без программа».
1: ЛКПП ЛБ.
0: «Вечер со звездой».
2: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй новую Шкода Октавия от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Manis Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый! Мего ЛВ.
3: Квартира, в которую легко влюбиться с первого взгляда. РКС с нами. Проект на Берзаунас 15 в районе ВЭФ – это сочетание истории и актуального стиля. Полностью реновированное историческое здание, где сохранен аутентичный шарм. Вас ждут просторные лофты с высокими потолками, панорамными окнами и современным дизайном. Запишитесь на просмотр на rksnami.lv.
4: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
5: Piedāvājam labāko un vislabākās apkures iekārtas. SB apkure. Ražots Austrijā, Vācijā un Itālijā ar īpaši ilgu kalpošanas laiku. Lielākā apkures iekārtu noliktava Baltijā. Siltumsūkņi, granulu katli, granulu kamīni, gāzes un malkas katli. SB apkure. Augstākā Eiropas kvalitāte un profesionāla pieeja. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājaslapu sbsiltumtehnika.lv.
6: Свежие автомобили, новые автомобили, забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего. А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Kia LV.
7: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz minus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam minus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
8: Kurši! Акционерное общество «Латвия с кредитными» полидзības программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
10: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Лидер победившего на выборах в Сейм объединенного списка и нынешний премьер-министр Андрис Кулберг в случае повторного назначения на пост главы правительства хотел бы сократить число министерств и добиться экономического прорыва в Латвии. По его словам, объединенный список будет обсуждать создание коалиции со всеми партиями, но главным условием станет готовность поддержать перемены. При этом Кулберг заявил, что объединенный список не будет работать в одной коалиции с партией «Латвия на первом месте». Курс евро к доллару опустился до самого низкого уровня с мая прошлого года. По данным Bloomberg, это произошло на фоне растущих опасений инвесторов из-за политических и бюджетных рисков в регионе. информационные системы латвийского здравоохранения устарели и не интегрированы друг с другом. Они создают дополнительную нагрузку на медицинский персонал, а в отрасли по-прежнему широко используют бумажные документы и вручную обрабатывают данные. Об этом говорится в оценке Всемирной организации здравоохранения, включенной в доклад Минздрава. 14 октября в больнице имени Страдыня пройдет мероприятие, посвященное месяцу здоровья груди. С 14 до 16 часов будут работать 6 тематических станций по здоровью груди. До 100 женщин в возрасте от 25 до 59 лет смогут бесплатно сдать образец слюны для исследования генов BRCA1 и BRCA2. В этом году картофель выращивают в Латвии на площади около 7500 гектаров. Из-за затяжных дождей, по оценкам отрасли, может быть потеряно около 10% урожая. Точные масштабы потерь пока определить невозможно, поскольку значительная часть картофеля все еще остается в земле. В эти выходные в Рижском зоопарке пройдут дни животных. В субботу и воскресенье посетители, в имени или фамилии которых есть название животного, получат скидку 50% на входной билет. Если название животного есть и в имени, и фамилии, вход будет бесплатным.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
10: Завтра в Латвии во второй половине дня облачность постепенно уменьшится. Без осадков. Ветер западный, юго-западный до 18 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-17. В Риге завтра во второй половине дня ожидается небольшая облачность. Без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 14-16.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: FM Latvia.
1: Итак, вернемся к нашим Джеймс Бондам. Как-никак сегодня Всемирный день Джеймса Бонда. Ну, по подробности я вам про этот персонаж расскажу чуть попозже. А пока давайте займемся статистикой, давайте займемся тем, что выясним, кому-то сегодня достаются два билета на KOK 129 выпуск World Series в Xiaomi Arena. И знаете, когда? Ха-ха, в субботу, 17 октября в 19:00. У меня в руках два билета, которые могут перейти к кому-то из вас по части любимых Джеймсов Бондов ваших. И как вы считаете, кто был моим любимым Джеймсом Бондом? Ну и что, что хочу сказать? Есть правильный ответ, причем их несколько, но билеты получит тот, кто написал первым. Итак, поехали. Роджер Мур, Марко Поло написал, Елена написала, что Коннери и Тимоти Далтон тоже хорош. Ну, Елена, женщинам, конечно, виднее, хорош ли Тим Далтон или не совсем хорош. Шон Коннери, считает Зелика. Далее. Дэниел Крейг, Стас, Шон Коннери, Жан. Добрый вечер, Эдмунд. Мой любимый Джеймс Бонд, он же Джеймс Блонд. Это никто иной, как Дэниел Крейг. А ваш, предположил, что Шон Коннери. Удачного вечера, Ян написал. Ян, вам тоже удачного вечера. Джордж Лэзенби, добрый день, хорошего эфира, Людмила пожелала. Шон Коннери, таинственный абонент 152. И вот такая еще пришла сентенция. Знаю ваше чувство юмора и ироничный стиль общения, думаю, Дэниел Крейг. Шон слишком устаревший, а Пирс слишком слащавый. Ах ты, ядрит твой коцень, какие оценки, а? Мне, кстати, тоже больше всех нравится Крейг. Это я далее читаю сообщение. Он обаятельный циник, точно поймал пульс своего героя. Это написал Евгений. И так получается, что как раз-таки Евгений и первым был, я просто не в хронологии читал, а так, вперемешку. Евгений у нас получает два билета на KOK 129, выпуск 129 World Series, потому что, знаете, и за цинизм, и за то, как он это делает, мне действительно ближе всех как-то Дэниел Крейг. Шон Коннери хорош, чертовски интеллигентный такой, и все, но все-таки, ну, Крейг круче будет, даже круче, чем Далтон, и круче, чем Роджер Мур. Но это в моем понимании, мой скромный взгляд на эту проблему. Что касательно двух билетов, они отправляются к Евгению, с чем мы Евгения сердечно поздравляем, и он будет 17 октября сидеть и рукоплескать в арене Xiaomi и смотреть, как же проходит KOK 129 выпуск World Series. Там, кстати, Кристоф Зутис тоже драться будет, поэтому надо будет посетить, надо будет полюбопытствовать. Евгений, поздравляю, всем спасибо за участие в этом импровизированном конкурсе.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 5:20.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Интересные факты вместе со «Смартпостой». Доставляем то, что важно для вас. А вы знали, что есть покоматы, где номера ячеек также указаны шрифтом Брайля? Небольшая, но важная деталь, которая делает использование покоматов более доступным для людей с проблемами со зрением и показывает, что забота кроется в вещах, которые замечают не все. Интересные факты вместе со «Смартпостой». Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. «Смартпосты». Доставляем то, что важно для вас.
3: Вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
4: Вот они, вечные ценности в понедельник. Ну что ж, музыка, реклама, а затем с головой, что называется, ударимся в азарт.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Konkurs na одном дыхании. Вместе с растворами для ингаляций от МТЭКО.
2: Позаботьтесь о здоровье дыхательных путей в период болезни с растворами для ингаляций МТЭКО. Насисофт и Насисофт Форте удобны для компрессионных ингаляторов или закапывания в нос. Окистар Хиал применяется в ингаляциях при хронических заболеваниях легких. Гиалуроновая кислота в их составе увлажняет слизистую и смягчает действие солевого раствора. Подробнее на сайте mteco.com и в соцсетях.
3: Да-да-да, МТЭКО. И доступны три вида растворов с различной концентрацией натрия хлора. И все они содержат гиалуроновую кислоту. Очень важный компонент для увлажнения слизистой оболочки, дамы и господа, дыхательных путей. Ну, как в профилактических, так и во время болезни. Это очень важно. Ну, а сейчас мне нужно двое отважных. 244-244-14. Звоните, будем с вами играть в конкурс на одном дыхании. И напоминаю, что дополнительная информация вся самая-самая полная на сайте mteco.com. Mteco одним словом. mteco.com. Ну что ж, уже кто-то есть, я смотрю. Здравствуйте.
4: Алло.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Если вы выключите радио, будет удобнее общаться нам с вами.
4: Хорошо.
3: Алло.
4: Алло.
3: А, сбегали на кухню, выключили радио, молодец. Как зовут вас, таинственный незнакомец?
4: Никита.
3: Никита. Никита, у вас есть проблемы с дыхательным аппаратом?
4: Они есть у всех.
3: У всех есть, да? А тогда смотрите, что надо будет делать. Надо будет, вот вдохнете воздух так поглубже, и на одном выдохе надо будет максимальное количество раз повторить то, что я вам сейчас дам задание. Все понятно?
4: А как, что значит максимальное? Это будет одно слово, его надо повторить много раз?
3: Или это, что, будет, это будут три слова с предлогом, а вам надо будет на одном выдохе повторить их несколько раз. Ну, максимально желательно. Ку-ку. Не слышу.
4: Да, да, я слышу.
3: Не слышу восторженных криков. Я это сделаю. Я просто, это готов.
4: Я просто плохо понимаю смысл. То есть, ну, вы, например, скажите аналогию какую-то. Вот вы хотите сказать три слова, вы скажите других три слова, и вот просто, чтобы я понимал, что
3: Никита,
4: мне надо будет делать.
3: Никита станет чемпионом, Никита станет чемпионом, Никита станет чемпионом,
4: отлично,
3: Никита, и так далее.
4: Отлично.
3: Все понятно?
4: Отлично.
3: Все понятно, да?
4: Да?
3: Да. Тогда сейчас я вам по моему, так сказать, сигналу вы начинаете. Я сейчас поменяю даже музыку, сделаю специально. Никита, я сейчас под вас музыку даже поменяю. Представляете? Вы у нас первый участник этого конкурса. Итак, внимание! Задание. Надо повторить максимальное количество на одном выдохе. Раз. Снимают раздражение в горле. Поехали!
4: Раз, снимаю раздражение в горле, раз, снимаю раздражение в горле, раз, снимаю раздражение в горле, раз, снимаю раздражение в горле, раз, снимаю раздражение в горле, раз, снимаю раздражение в горле, раз, снимаю раздражение в горле, раз, снимаю раздражение в горле, раз, снимаю раздражение в горле, раз, снимаю раздражение в горле, раз, снимаю раздражение в горле, раз, снимаю раздражение в горле, раз, снимаю раздражение в горле, раз, снимаю раздражение в горле, раз, снимаю раздражение в горле, раз, снимаю раздражение в горле, раз, снимаю раздражение в горле, раз, снимаю раздражение в горле, раз, снимаю раздражение в горле, раз, снимаю раздражение в горле, раз, снимаю раздражение в горле, раз, снимаю раздражение в горле, раз, снимаю раздражение в горле.
3: Обалдеть! Вы, случайно, не певец, вокалист, нет?
4: Я от слова пиво.
3: От слова пиво, да? Ну что ж, Никита, молодец, 21 раз повторил даже. Ну что ж, остается сейчас посмотреть, что соорудит ваш оппонент или конкурент. Все, Никита, остаемся на линии, и мы ждем еще одного дозвонившегося к нам по 244-244-14. Я вам скажу, хороший результат, 21 раз. А где у нас конкурент Никиты, а? Смотрите, как все испугались моментально. Да, ну, что я могу сказать? Дыхательный аппарат – это сложная штука, и правильно распорядиться выдохом, ну, это особенно вокалистам важно. Ну, вот по себе могу сказать, что иногда неправильно возьмешь дыхание, и трудно закончить вокальную фразу. Но Никита молодец, но если это от слова «пиво». Никита, вы с нами еще?
4: Конечно.
3: Я что-то не верю, что это только пиво. По-моему, у вас какие-то там техники дыхательные должны были присутствовать. Такой замечательный... О, у вас есть конкурент, Никита, готовы?
4: Да-да.
3: Знакомьтесь, здравствуйте.
4: Пиво? Никита, вы с нами еще?
3: Здравствуйте,
4: конечно.
3: Говорю.
4: Я что-то не верю, что это только пиво.
3: Алло. Да, вот люди добрые, если вы звоните в студию, мы разговариваем с вами по телефону, поэтому выключайте, пожалуйста, радио. Мне слушать интершум как-то, ну, не особенно, а также людям, которые едут в машинах, сейчас это слушают, ну, это ж понимать надо. Здравствуйте вам. Алло.
0: Алло. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте, кто дозвонился?
0: Роман.
3: Роман, вы слышали, что Никита вытворил?
0: Слышал, да.
3: Роман, а у вас как с дыхалкой, все нормально?
0: Ну, давайте проверим.
3: Ну, давайте проверим. Итак, помните, снимает раздражение в горле, да?
0: Фраза «снимает раздражение в горле», да?
3: Да. На одном выдохе вдыхаем воздух и понеслась.
0: Снимаем раздражение в горле, снимаем раздражение в горле, снимаем раздражение в горле, снимаем раздражение в горле, снимаем раздражение в горле, снимаем раздражение в горле, снимаем раздражение в горле, снимаем раздражение в горле, снимаем раздражение в горле, снимаем раздражение в горле, снимаем раздражение в горле, снимаем раздражение в горле, снимаем раздражение в горле, снимаем раздражение в горле, снимаем раздражение в горле, снимаем раздражение в горле, снимаем раздражение в горле, снимаем раздражение в горле, снимаем раздражение в горле, снимаем
3: раздражение в горле. Сдох. Бобик сдох, да? Ну, смотрите, какая тема. Смотрите, какая тема, уважаемый Роман. У вас 19 раз, у Никиты 21. Посему поздравляем Никиту. Спасибо вам, но хороший результат. Я думаю, у вас есть шансы в последующих конкурсах выиграть. Роман, жму руку. И до следующих раз, следующих, так сказать, выпусков на этого конкурса. Никита, вы со мной?
4: Я всегда с вами.
3: Так. Остаемся на линии, сейчас я объясню, как вы получите свой приз. Поздравляю с такой дыхалкой, Никита. Вам бы в оперу, цены бы вам не было.
4: В опера?
3: В оперу, а не в опера. Остаемся на линии.
1: Конкурс на одном дыхании. Вместе с растворами для ингаляции от МТЭКО.
5: Tā bija ilgstoša.

0: Ретро FM Латвия.
1: Слово на сотку.
0: Утренний экспресс. Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Elizings.lv.
2: Итак, дамы и господа, очередная буква. Буква номер два. И это буква А. Анатолис.
0: Ретро FM Латвия.
1: Слово на сотку.
0: Утренний экспресс.
3: Собери слово и получи 100 евро.
2: Могу сразу сказать всем тем, кто пытается сейчас бомбить номер телефона 244-244-14. У меня в студии это надо делать будет утром в утреннем экспрессе.

0: reklāmā. Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim barība kaķiem NutriBalance 3 veidi 1,5 kg 4,79 €. Ar mans Rimi karti dzīvnieku uzkodām Salling atlaide līdz 27%. Konservi kaķiem gurmē Gold 85 grami 55 €. Rimi.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгове или Лепае.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Kad ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes.
5: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
6: Позаботьтесь о здоровье дыхательных путей в период болезни с растворами для ингаляций МТЭКО. Насисофт и Насисофт Форте удобны для компрессионных ингаляторов или закапывания в нос. Окистар Хел применяется в ингаляциях при хронических заболеваниях легких. Гиалуроновая кислота в их составе увлажняет слизистую и смягчает действие солевого раствора. Подробнее на сайте mteco.com и в соцсетях.
7: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tene Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день. И так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tene.lv.
8: Предупреждаем, займы стоят денег.
9: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
8: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
9: C-Finance. Разные цели, один выбор.
10: C-Finance. Покупай Гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию Гриты в магазинах Максима на сумму не менее 4 €99 и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту Максима на 50 €. Главный приз – робот-пылесос Роборок. Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
11: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
12: 7bet. Весь октябрь следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
13: Kas tur?
14: Saldumus vai izjokosim?
13: Konfektēm jau par lielu. Jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribas.
14: Tad izvēlies mīlestību!
15: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
16: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
17: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Лидер победившего на выборах в Сейм объединенного списка и нынешний премьер-министр Андрис Кулберг в случае повторного назначения на пост главы правительства хотел бы сократить число министерств и добиться экономического прорыва в Латвии. По его словам, объединенный список будет обсуждать создание коалиции со всеми партиями, но главным условием станет готовность поддержать перемены. При этом Кулбергс заявил, что объединенный список не будет работать в одной коалиции с партией «Латвия на первом месте». Курс евро к доллару опустился до самого низкого уровня с мая прошлого года. По данным Bloomberg, это произошло на фоне растущих опасений инвесторов из-за политических и бюджетных рисков в регионе. Информационные системы латвийского здравоохранения устарели и не интегрированы друг с другом. Они создают дополнительную нагрузку на медицинский персонал, а в отрасли по-прежнему широко используют бумажные документы и вручную обрабатывают данные. Об этом говорится в оценке Всемирной организации здравоохранения, включенной в доклад Минздрава. 14 октября в больнице имени Страдыня пройдет мероприятие, посвященное месяцу здоровья груди. С 14 до 16 часов будут работать 6

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 6:17.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: на Ретро FM Латвия.
1: О, люди добрые, пока мы тут с вами развлекались и слушали музыку и рекламу, прилетела Феличита, которая будет озвучена буквально после следующей мелодии.

0: Телечита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Совместно с БМ Маркет.
2: Здравствуйте, уважаемое радио. Здравствуйте. Хочу пожелать себе, любимому, да и всем слушателям Ретро удачной новой рабочей недели. Шикарное пожелание. Хотелось бы по дороге домой после 18 услышать группу Кино, если возможно, и вопросительный знак со смайликом. С уважением, Каспар. Ну что ж, Каспар, абсолютно реально ваша заявка, абсолютно реально то, что именно сейчас после 18:22 вы услышите свой любимый коллектив. Ну и всем удачной рабочей недели, как нам пожелал Каспар. А правильно как, Каспар или Каспар все-таки, а?

0: Фелічита на Ретро FM.
1: При поддержке BM Market.
2: Реклама.
1: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
3: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров, только за 41,90 за штуку. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
4: Kas tur?
5: Saldumus vai izjokosim?
4: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribās.
5: Tad izvēlies mīlestību!
6: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
7: 36 gadi līderi apkures nozarē. Piedāvājam jubilejas cenas visiem siltumsūkņiem no Vācijas, Austrijas, Itālijas un Ķīnas. Viss lielākās atlaides. Esam oficiālie ražotāji pārstāvi un iekārtu piegādātāji. Esi gaidīts visos SB apkure veikalos. Projektējam, piegādājam, uzstādām un nodrošinām pilnu servisu jau 36 gadus. SB apkure. Vairāk informācijas zvanot 26688163 vai apmeklējot mājaslapu SB siltumtehnika LV.
4: Ну нет! Серьезно? Опять?
8: Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Мобере. Аренда пользования от 269 евро в месяц. С круглосуточной поддержкой, чтобы не остаться одному на дороге. Твоя новая машина уже ждет. Мобере ЛВ.
9: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
1: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте. Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
10: Я пью до дна за тех, кто в море.
11: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
10: Вот новый поворот.
11: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
12: Еще не все дорешено.
11: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
12: Еще не все разрешено.
13: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīts darbs.
14: Kurši.
15: Вечерний променад.
14: Вечерний променад.
15: На Ретро FM Латвия.

Итак, люди добрые, сегодня у нас день рождения. Отмечает Стив Миллер. Стив Миллер родился 5 октября 1943 года. Американский гитарист, кстати говоря, уже в 12 лет создал блюз-рок команду, которая в 68 году получила название The Steve Miller Band. И с тех пор этот бренд, как говорится, сохранился. Однажды Стив написал незамысловатую песенку The Joker, которую мы только что прослушали, и решил выпустить ее синглом. И эта поп-ориентированная мелодия стала крупным хитом, дойдя до первых строчек даже таких хит-парадов, как Billboard Hot 100. В Великобритании она была выпущена 17 лет спустя и, будучи использованной в рекламе, опять-таки тоже возглавила национальный хит-парад. Миллер продолжил записи в таком аналогичном стиле, рассчитанном на вкусы самой широкой публики, а его альбомы 76 и 77 года разошлись многомиллионными тиражами. И, между прочим, заработал немного, а так прилично денежек на этом деле. Последним самым крупным бестселлером Стива Миллера была, конечно же, «Нетленка», которую мы с вами до сих пор слышим и не только на волнах Retro FM Латвия, но и в исполнении многих ансамблей, которые играют различные мероприятия, в том числе и наш коллектив тоже играет эту абракадабру. Имею в виду K-Metro Band. Ну что ж, освежим в памяти.

0: Ретро FM Латвия.
1: Слово на сотку.
0: Утренний экспресс. Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Elizings.lv.
2: Итак, любители собирать буквы, я диктую вам букву номер 6, слово на сегодня. Буква номер 6. Это буква А. Анатолий.
0: Ретро FM Латвия.
1: Слово на сотку.
0: Утренний экспресс.
3: Собери слово и получи 100 евро.
4: Вечерний променад.
5: Вечерний променад. На Ретро FM Латвия.

0: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
1: Что это было?
2: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
0: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
3: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады.лв» в разделе «Новости».
4: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания «ДДР Плюс» специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. «ДДР Плюс» – для тех, кто ценит качество.
5: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
7: Клиника Балта. Современные решения для красоты ваших ног. Склеротерапия. Востребованный и эффективный метод лечения варикоза. Уникальное сочетание медицинских технологий. Контроль ультразвуком. Доказанная эффективность и ускоренная реабилитация. Клиника Балта. Рига. Улица Эрнеста Бирзнека, Упиша, 10. Запись по телефону 28 770 660 или eveslaba.lv. Клиника Балта. Красота вашего тела. Код лечебного учреждения 00100280.
8: Grantis. Профессионал полидзība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis. 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība. Grantis.lv.

Как-то вот захотелось сегодня вдарить итальянским роком по ушам наших радиослушателей. И вы знаете, вспомнил я коллектив под названием ИПУ. Пишется ПУХ, если так транскрипция. Кстати, в этом это мастодонты, я бы сказал, это мамонты итальянской рок-сцены. Но и в этом коллективе, так, если вы не в курсе, начинал в свое время Рикардо Фолли, который сейчас к ним вернулся, потому что у них какой-то супер-пупер вот юбилейный тур идет мировой. Может быть, и к нам заглянут, кто ж их знает. Ничего не напоминает?

0: заходи.
1: Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
3: В студии Эдмунд Кашевский.
4: Ну, вы знаете, любители энергичного, хорошего рока мне бы не простили, если бы я, конечно, не вспомнил сегодня Брайана Джонсона. У него сегодня день рождения. 5 октября 1947 года. По паспорту человек имеет такие цифры. Английский рок-музыкант и поэт, бывший вокалист группы Джорди и нынешний участник австралийской рок-группы AC/DC. В коллектив Брайан попал случайно, кстати. Неизвестный фанат команды взял и прислал менеджеру кандидатуру Брайана. Менеджера звали Питер Менчи. Он это дело увидел, услышал и о своем зачислении Брайан Джонсон узнал одним из последних, 1 апреля 1980 года. Вот это я понимаю, вот это апрельская шутка.

Ну вот, с вами мы и отбомбили этот понедельник. Спасибо, что были вместе, спасибо, что помогали делать радио Retro FM Latvia. Ну и напоследок вам анекдот вот в понедельник. Я думаю, очень такой со смыслом. Девушка на скамейке в парке ест пирожные. После пятого пирожного ей со скамейки напротив говорят: «Кушать так много пирожных вредно! И кожу испортишь, и фигуру, станешь толстой!» А на что она отвечает: «А мой дедушка дожил до 105 лет. Неужели он ел по 5 пирожных в день?» Нет, уважаемый, он просто не лез не в свои дела. Хорошего вам вечера. Не надо лезть туда, куда не надо. Ну и завтра услышимся вновь в 16.00. Как штык, буду здесь. Меня зовут Эдмунд Кашевский. Бай-бай, до завтра.

0: tehnoloģijas, kas strādā tava uzņēmuma labā. Hansap ir uzticams sabiedrotais drošības, mazumtirdzniecības un automatizācijas tehnoloģijās. Hansap palīdz tavam biznesam strādāt efektīvāk un atvieglo cilvēkiem ikdienu. Hansap nodrošina pilnu servisa ciklu, no padziļinātas konsultācijas un plāna izstrādes līdz precīzai ieviešanai un nepārtrauktam atbalstam. Ienāc hansap.lv un piesakies Hansap tehnoloģiju eksperta konsultācijai.
1: Квартира, в которую легко влюбиться с первого взгляда. РКС «Нами». Проект на Берзаунас 15 в районе ВЭФ – это сочетание истории и актуального стиля. Полностью реновированное историческое здание, где сохранен аутентичный шарм. Вас ждут просторные лофты с высокими потолками, панорамными окнами и современным дизайном. Запишитесь на просмотр на rksnami.lv.
2: Предупреждаем, займы стоят денег.
3: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
2: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
3: C-Finance. Разные цели, один выбор. C-Finance.
4: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
5: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
0: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Scandi Motors приглашает на автодегустацию. В меню новый Skoda Epiq, эксклюзивный Hyundai Tucson Premium Edition, обновленный Nissan X-Trail и другие авто по специальным ценам. 10 октября вас ждут тест-драйвы, кофе, круассаны, развлечения для всей семьи и шанс выиграть автомобиль на выходные. Встречаемся уже в эту субботу. Lelirbus 32. Приезжай, попробуй, найди свой автомобиль. Резервируй тест-драйв Scandi Motors LV.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
8: Завтра в Латвии во второй половине дня облачность постепенно уменьшится, без осадков. Ветер западный, юго-западный до 18 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-17. В Риге завтра во второй половине дня ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 14-16.
7: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Новинка на заправочных станциях Виада. Новый английский хот-дог с колбаской и сыром чеддер. Сытный, сочный и с насыщенным сырным вкусом. Заезжай на Виада и попробуй новинку. Виада. Вкусно остановиться.

0: 7:21.
1: Реклама.
2: Viņš nāk. Tu nezini, kā viņu sauc. Tu nezini, kā viņš izskatās. Un pats biedējošākais, viņš apsēdīsies tev tieši pretī.
3: Mierīgi! Tas ir tikai EHR un Rīga Plaza Speed Dating Helovīna noskaņās. Tiekamies 29. Oktobrī Rīga Plaza. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Šausmīgākais, kas ar tevi var notikt, tev tiešām kāds var iepatikties.
4: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Вольо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. Вольо Бене. Рига. Алунана 2. Ждем!
5: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Arena в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилсанс, Кристап Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билишу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
6: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады.лв в разделе «Новости».
7: Вечер со звездой.
8: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкант, композитор и вокалист Александр Викторович Кутиков. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Латвия YouTube-канале и Facebook.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и палейдзейбс программа.
8: ЛКПП-ЛБ.
7: Вечер со звездой.
10: Kastur!
2: Saldumus vai izjokosim?
10: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribas.
2: Tad izvēlies mīlestību!
3: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.

0: 8 часов 1 минута.
1: Реклама. Dubult Concerts. Simtā puse Zemgalē. 17. oktobris 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. 100. debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobris Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts 100. puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
2: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
3: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Завтра в Латвии во второй половине дня облачность постепенно уменьшится, без осадков. Ветер западный, юго-западный до 18 метров в секунду. В Лепе-Венспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-17. В Риге завтра во второй половине дня ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 14-16.
5: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:46.
1: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай «Минуту технологий для дома» по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. «Минута технологий для дома» вместе с Iltum Suknis LV.

0: в вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии во второй половине дня облачность постепенно уменьшится, без осадков. Ветер западный, юго-западный до 18 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне-Краслове плюс 15-17. В Риге завтра во второй половине дня ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 14-16.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: в вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии во второй половине дня облачность постепенно уменьшится, без осадков. Ветер западный, юго-западный до 18 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-17. В Риге завтра во второй половине дня ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 14-16.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии во второй половине дня облачность постепенно уменьшится, без осадков. Ветер западный, юго-западный до 18 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 15-17. В Риге завтра во второй половине дня ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 14-16.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.